0: СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛНР 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Сейчас на радиосе инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 9.01 в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов, с вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости, Людмила Гусева.
1: Здравствуйте. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге в субботу вышли больше 20 тысяч человек. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Свердловской области, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области, пишет областная газета. Дистанция составила 2026 метров. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения в движении транспорта, в том числе и в Екатеринбурге. Свердловские байкеры в субботу закрыли сезон. В спортивном квартале Архангела Михаила прошла выставка техники, в том числе транспорта ГАИ. В 3 часа дня колонна из 1000 мотоциклистов двинулась в центр города по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по Ленина, затем обратно по Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской, Объездной и снова на Архангела Михаила. По ходу движения колонны сотрудники ГАИ перекрывали участки улиц. Водители жаловались на непривычные для субботы дневные пробки. Теплая погода простоит на Среднем Урале до середины следующей недели. Особенно тепло будет в воскресенье, в понедельник и вторник до плюс 18-20 градусов днем. По ночам примерно плюс 7 градусов. Сохранится солнечная, сухая погода. В будущие четверг и пятницу 1-2 октября уже небольшие дожди. Температура в пятницу понизится до плюс 12 днем. Но заморозков в прогнозах пока нет, обещает Росгидромет. Студия Warner Brothers показала новые кадры фильма «Властелин колец. Охота на Голлума». На них Фродо стоит спиной к зрителю у дверей в дом Бильбо Бэггинса. Лица не видно, но можно понять, что это Элайджа Вуд, которому сейчас 45 лет. Подпись к видео гласит: «Вшир пришла осень». Студия также сообщила, что сыгравший в оригинальной трилогии Голлума Энди Серкис будет не только режиссером и исполнительным продюсером проекта, но и исполнит свою знаменитую роль. Ему сейчас 62. Фильм выйдет в прокат 17 декабря 2027 года. И о спорте. Футбольный Урал на выезде обыграл костромской «Спартак» и поднялся на второе место турнирной таблицы. Матч 7-го тура Лиги Пари в стадионе «Арена Химки» завершился в пользу екатеринбургского клуба со счетом 2-1, пишет «Чемпионат.ком». Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си и Помехеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Сегодня в Екатеринбурге ожидается солнечная погода без осадков, ветер разнонаправленный слабый. Температура днем плюс 18-20. В Нижнем Тагиле тоже сегодня от плюс 18 до плюс 20. В Первоуральске и Новоуральске 17-19 градусов. В Краснотуринске от плюс 19 до плюс 21.
2: Реклама.
3: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
4: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
3: А в качестве уверена?
4: Ну,
3: вот и я нет. Так что за шубкой сразу в Стужу.
5: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из эко-меха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: отправляла в него юных аристократов, чтобы расширить кругозор. Такие туры предлагали обязательное возвращение. К концу 18 века появилось и слово «турист», то есть человек, совершающий такое путешествие. Позднее слово «турист» перекочевало и во французский язык, а оттуда в русский. Поначалу в России туристом называли англичанина, который путешествует вокруг света. Правда, есть версия о том, что все же слово «тур» англичане позаимствовали у французов, у которых «тур» означает поездку, круг и круговое движение. А еще в 16 веке во Франции жила семья аристократов Делла Тур. У них были эксклюзивные права на коммерческие перевозки.
1: Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи, счастливые друзья.
2: Реклама.
3: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
2: Радио Си.

0: Это была одна из самых популярных песен певицы Адель на радио Си 103.7 FM на часах 9:30, за окном плюс 9 градусов. Ну а прямо сейчас астропрогноз на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день недоумения вас могут удивить новые обстоятельства или поведение людей, на которых вы рассчитывали. Тельцы, день, когда придется мириться с несовершенством мира. Не настаивайте на своем, если видите, что ситуация буксует. Близнецы, придется набраться терпения, события будут происходить намного медленнее, чем вы предполагали. Раки, могут обнаружиться противоречия в договоренностях с близкими. Кто-то из них может бесцеремонно нарушить договор с вами. Львы, многие дела окажутся бессмысленными или малоэффективными. Лучше возьмите паузу. Девы, все процессы могут сильно затянуться. Нужно на все закладывать дополнительное время. Весы, стандартные решения не помогут. Придется почти на ходу изобретать новый план действий. Скорпионы, это день конструктивных разговоров и поиска реального, а не временного компромисса. Есть шанс решить старую проблему. Стрельцы, хороший день для семейных совещаний и принятия решения о том, куда потратить деньги. Можно планировать поездки. Козероги, день холодного душа от реальности. Вы увидите свои возможности и, как говорила Алиса, свои невозможности и поймете, куда двигаться дальше. Водолеи, день отказа от лишнего. Скорее всего, придется урезать наполеоновские планы и ограничиться тем, что действительно нужно. Рыбы. День внимательной подготовки. Можно собирать информацию, сравнивать варианты и выбирать то, что подойдет именно вам.
0: Далее на радио Си получасовой музыкальный нон-стоп. Через пару минут послушаем один из популярнейших бойс-бендов. Это будет NSYNC. It's gonna be me. Ну а прямо сейчас Леони и Калум Скотт.

Версия знаменитой песни «You are not alone» в исполнении датского певца Матса Лангера. На часах без 1:10, за окном плюс 9 градусов, скоро на 103.7 «Celebrate the Love» в исполнении Живаго. Ну а прямо сейчас на радио Си музыка понятная без слов, и на этот раз Поль Мориа.

0: 10.02 в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов, с вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Организовывать первое заседание новой Госдумы будет специальная депутатская группа. Распоряжение о ее создании перед выходными подписал спикер предыдущего созыва Госдумы Вячеслав Володин. В число организаторов вошли депутаты, которые получили мандаты на прошедших выборах. Рабочей группе предстоит утвердить схему рассадки в зале пленарных заседаний и принять другие организационные меры. Напомню, первое заседание Госдумы 9-го созыва должно состояться 30 сентября. Екатеринбург готовится к матчу «Россия-Намибия». Игра национальной сборной пройдет на Екатеринбург-арене 3 октября. На части улиц уже на предстоящей неделе запретят движение электросамокатов. А с вечера 2 октября на улицах, которые прилегают к стадиону, нельзя будет парковаться. Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга. Более масштабных перекрытий, которые приурочены к футбольному событию, пока не запланировано, добавили в мэрии. Исторический центр «Уралмаш» официально признали достопримечательностью. Документ об этом подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В границах территории можно только сохранять и восстанавливать исторический облик района и проводить ремонт и реставрацию, пишет «Новый день». МФТИ в 5 раз сократил число олимпиад для поступления без экзаменов с 35 до 7. Новые правила будут действовать в приемную кампанию 2027 года, об этом сообщили в ВУЗе. Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов объяснил изменения стремлением сохранить баланс между олимпиадниками и теми абитуриентами, кто будет поступать по результатам ЕГЭ. Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20% и на треть увеличивают количество ошибок при постановке задач. Это происходит, поскольку на слух разбираться в том, что требуется, в 2, если не в 3 раза дольше, чем прочесть ТЗ, присланное в письме. Потеря времени происходит при переслушивании голосовых сообщений. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паривит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паривит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в Екатеринбурге ожидается солнечная погода без осадков, ветер разнонаправленный слабый. Температура днем плюс 18-20. В Асбесте и Каменске-Уральском тоже сегодня от 18 до 20 градусов, в Полевском от плюс 17 до плюс 19.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
4: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365.

Бин. Прозвище «Skater Girl» ей дали в 2000-е из-за близости к субкультуре скейтбордистов и за образ, далекий от гламура. Мешковатая одежда, кеды и напульсники. Дебютный альбом 2002-го стал гимном поколения подростков. Журнал «Билборд» поместил певицу на 10-е место в рейтинге артистов 2000-х. Аврил Лавин пела с детства, в том числе в церковном хоре. Первую песню она написала в 12, в 14 победила в музыкальном конкурсе и спела дуэтом с канадской звездой Шанай Твейн, а в 16 ее заметил американский лейбл. Аврил бросила школу и уехала в Нью-Йорк. Кроме музыки, она снималась в кино, в том числе в сериале «Сабрина. Маленькая ведьма». Писала саундтреки, например, для фильма Тима Бертона «Алиса в стране чудес». А еще певица выпустила линии одежды и парфюмерии, а также разработала собственную линейку гитар.

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Через пару минут послушаем трек Мадонны и Мартина Гэрикса, который вышел относительно недавно. Это будет композиция под названием «Бизар». Ну а прямо сейчас на 103.7. Ага.

0: Росси.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Натурные съемки на песню «Выхода нет» группы «Сплин» в свое время проходили в Крыму в январе. Надо сказать, что в Крыму в середине зимы, примерно так же, как у нас в середине осени. 10 часов 42 минуты, за окном плюс 12 градусов, скоро Сандра, Heaven Can Wait. Через минуту на радио Си, Майли Сайрус.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
8: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. УГРН 122-660-002-36-93.
9: 2026 год.
10: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
11: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио «Си».

Буквально вчера в селе Мариинское около Ревды проходил фестиваль, где выступал Сергей Бабунец. Говорят, что было очень душевно. На часах без звука 11, за окном плюс 12 градусов. Скоро на 103.7 энергичная вещь Rio Shine On, но прямо сейчас на 103.7 музыка, понятная без слов, Ричард Клайдерман.

0: 11.01 в Екатеринбурге, с вами Радио Сина 103.7 FM, и прямо сейчас свежие новости Александра Короткова. Спонсор ООО АН Астра, ЖК «Новация», вторая очередь.
1: Здравствуйте. Россияне сдвинули туристический сезон в Антарии с середины лета на осень. В этом году высоким спрос на туры оказался в октябре и даже в период школьных каникул. Кроме того, россияне остаются лидерами среди иностранцев, которые посещают турецкий курорт. С января по август в Анталии отдохнули более 2 миллионов 600 тысяч граждан России. Высокие показатели по туристическому потоку в Анталии продержатся до конца ноября, пишет Интерфакс. Дорожные службы снова предупредили о ремонте на Пермском тракте. С 28 сентября на участке трассы М-12 «Восток» начнет действовать временная схема движения. Ремонт запланировали между ЕКАДом и развязкой на Первоуральск. До конца года асфальт заменят сначала в направлении Екатеринбурга, а потом в сторону Первоуральска и Ивды. Водители просят следить за знаками и схемами дорожных работ. Хоккейный автомобилист на выезде обыграл московский «Спартак». Встреча в столице завершилась со счетом 4-2. По итогам 9 игр автомобилист идет на 6-й строчке таблицы. В среду 30 сентября на УГМК-арене екатеринбургский клуб будет принимать «Ладу». Домашняя серия продлится до 6 октября. На Камчатке продолжается пожар на рыболовном судне «Триумф». По сообщению спасателей, вторые сутки персоналу не удается высадиться на аварийное судно, чтобы его отбуксировать. У берегов Камчатки продолжаются поиски 4 членов экипажа «Триумфа». Всего на судне было 29 человек, и 25 из них спасены. Привычка к драме может стать причиной разрыва самых благополучных отношений. В этом случае срабатывает шаблон, по которому сильные чувства партнер привык ассоциировать с эмоциональными перепадами, конфликтами и неопределенностью. Жизнь со стабильным и заботливым партнером такие люди трактуют как угасание отношений, пишут «Известия». Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: ОСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Сегодня в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, разнонаправленный слабый ветер. Температура днем плюс 18-20.
2: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Голос, который ни с чем не спутаешь. Крис Ри на радио Си 103.7 FM. Отец Криса Ри мороженое производил и продавал. И бытует мнение о том, что, мол, юный Крис в свое время мороженого переел, и поэтому у него голос такой хриплый стал, но на самом деле это не более чем просто байка. 12.12 на часах, скоро на 103.7 послушаем Инну Флэшбэкс, через минуту на 103.7. Браво!
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает Урал.
8: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
9: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
8: Теперь я живу проще, ведь есть Автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
9: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
10: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Одрел Групп. Угрен 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио «Си».

0: Инна на радио СИ 103.7 FM, 11:20. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева интересное о сегодняшнем дне расскажет. Спонсор всемирной истории на радио СИ ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 27 сентября – Всемирный день туризма. Памятную дату установила в сентябре 1979 года Генассамблея Всемирной туристической организации. Сегодня в сфере туризма в мире трудится каждый десятый житель планеты. Слово «турист» англо-французского происхождения. В 1670 году англичанин Ричард Лессел впервые использовал выражение «загрантур», назвав так традиционное путешествие по Европе молодых джентльменов. Семья отправляла в него юных аристократов, чтобы расширить кругозор. Такие туры предлагали обязательное возвращение. К концу 18 века появилось и слово «турист», то есть человек, совершающий такое путешествие. Позднее слово «турист» перекочевало и во французский язык, а оттуда в русский. Поначалу в России туристом называли англичанина, который путешествует вокруг света. Правда, есть версия о том, что все же слово «тур» англичане позаимствовали у французов, у которых «тур» означает поездку, круг и круговое движение. А еще в 16 веке во Франции жила семья аристократов «Делла Тур». У них были эксклюзивные права на коммерческие перевозки.
3: Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи, счастливые друзья.
1: Реклама.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и АБ.
0: Минут через пять на радио СИ одна из свежих песен группы «Кино», композиция под названием «Вопрос». Через минуту на 103.7 Modern Talking.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ «Петрович», Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
10: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
11: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
12: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
14: Едим и веселимся с наслаждением.
15: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
16: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
17: ТРК «Глобус». У нас так принято.
18: Щербакова 4. 0+.
19: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets». 18+. Не пропусти.
20: Телефон рекламной службы 235-09-05.
21: Радио Си.

0: Песня группы «Кино», которая на свет появилась буквально в прошлом году. Вопрос на радио Си 103.7 FM, 11 часов 31 минута. Далее классная вещь Сиены Спиро, «Die on this hill». Ну а прямо сейчас астропрогноз на сегодня, 27 сентября.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день недоумения вас могут удивить новые обстоятельства или поведение людей, на которых вы рассчитывали. Тельцы, день, когда придется мириться с несовершенством мира. Не настаивайте на своем, если видите, что ситуация буксует. Близнецы, придется набраться терпения, события будут происходить намного медленнее, чем вы предполагали. Раки, могут обнаружиться противоречия в договоренностях с близкими. Кто-то из них может бесцеремонно нарушить договор с вами. Львы, многие дела окажутся бессмысленными или малоэффективными. Лучше возьмите паузу. Девы, все процессы могут сильно затянуться. Нужно на все закладывать дополнительное время. Весы, стандартные решения не помогут. Придется почти на ходу изобретать новый план действий. Скорпионы, это день конструктивных разговоров и поиска реального, а не временного компромисса. Есть шанс решить старую проблему. Стрельцы, хороший день для семейных совещаний и принятия решения о том, куда потратить деньги. Можно планировать поездки. Козероги. День холодного душа от реальности. Вы увидите свои возможности и, как говорила Алиса, свои невозможности и поймете, куда двигаться дальше. Водолеи. День отказа от лишнего. Скорее всего, придется урезать наполеоновские планы и ограничиться тем, что действительно нужно. Рыбы. День внимательной подготовки. Можно собирать информацию, сравнивать варианты и выбирать то, что подойдет именно вам.
4: Екатеринбург. 103.7 FM. Радио Си.

0: Селин Дион на радио Си 103.7 FM, 11 часов 47 минут. Сегодня с профессиональным праздником хотелось бы поздравить всех воспитателей детских садов. Спасибо вам большое, низкий вам поклон. Каждый раз, когда ребенка отдаю в детский сад, удивляюсь, как же вы справляетесь с таким количеством детей. Далее на радио Си три хита золотой коллекции радио Си. Roxette, How Do You Do, а еще Шакира и Борис Гарднер.
1: Реклама. Новый жилой район «Городские легенды». Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября. Сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Маками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор золотой коллекции на радио Си ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунчао, папа! Я же тебя учила!
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Певица Шакира, которая профессионально занимается своей музыкальной карьерой с 13 лет, а это уже более 35 лет, значит, и, несмотря на это, не сдает обороты, постоянно выпускает новые клипы, песни, устраивает мировые турне и, кстати говоря, при этом прекрасно выглядит. На часах полдень, далее на радио Си и Type Angels Cry, ну а прямо сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 12.03 в Екатеринбурге. С вами Радио Сигнал 103.7 FM. Прямо сейчас свежие новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Встреча с Сергеем Лавровым в штаб-квартире ООН состоялась по просьбе иностранных коллег, заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль. Он добавил, что диалог был необходим, чтобы Европа не отдавала США монополию на контакты с Москвой. Между нашими правительствами существуют категорические разногласия в позициях, но даже об этом нужно говорить, приводит цитату «Коммерсант». Встреча руководителей МИД России и Германии длилась в Нью-Йорке около 20 минут. Следственный комитет предъявил обвинение в хулиганстве трем подросткам, которые избили прохожего на Ухтомской в Екатеринбурге. Нападавшим от 14 до 16 лет в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что просили суд арестовать обвиняемых. Однако в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Подростки напали на прохожего на Ухтомской 22 сентября. Расследование продолжается. В Свердловскую область пришли ночные заморозки. На юго-западе региона в воскресенье температура опускалась до минус 1 градуса. Заморозки зафиксировали в Весиме, Красноуфимске, Шамарах и Михайловске. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, до 30 сентября в регионе сохранится погода без осадков. По ночам будет холодно, в отдельных территориях до 0 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 17-20. В кроссе наций в Екатеринбурге приняли участие больше 20 тысяч человек. В департаменте информполитики напомнили, что дистанция массового забега символическая и составляла 2026 метров. Всего старт кросса наций в субботу прошел в 72 муниципалитетах Свердловской области. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям, это выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 выступает только 12%. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, слабый юго-восточный ветер. Температура ночью плюс 8, плюс 10, завтра днем от 17 до 19.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

Ка-чинг! Радио Си. С гордостью представляем легендарные песни на 103.7 FM.

0: The Weeknd на радиосе 12 часов и 38 минут. Буквально через месяц Милен Фармер обещает выпустить свой новый, за 4 года, кстати говоря, альбом. А через 10 минут на радиосе в золотой коллекции в исполнении Милен Фармер мы послушаем ее знаменитую вещь «Regret». Открой золотую коллекцию радиосе «Tears for Fears».
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products/ООО «Озонбанк».
3: Глазурит «Лада». «Лада» глазурит.

0: Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
3: ООО «Симолэнд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
4: 2026 год.
5: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
6: наслаждайтесь закатом на террасе.
5: Гуляйте в парке Энгельса.
6: Или устраивайте пикник на крыше дома.
5: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
8: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
10: Спонсор золотой коллекции на радио Си ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
12: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: Отличного вам настроения в это воскресенье в компании музыки Радио Си. На часах без 8 минут час. Впереди нас с вами ожидает пятерка песен о любви. Среди прочего послушаем душевную песню «Елки. Нечего терять». Через минуту на Радио Си музыка, понятная без слов. Кенни Джи.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ну давай, ну заводись!
4: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
5: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых «Амода C5» и «JQ J6». Только

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварц винил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алант» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Без одной минуты час в Екатеринбурге. С вами Радио Си. Ну а прямо сейчас свежие новости Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. В России предложили изменить правила возврата покупок на маркетплейсах. Причиной называют случаи злоупотреблений со стороны покупателей, когда товар возвращают просто потому, что не подошел или человек решил отказаться от покупки после ее оформления. Авторы инициативы предлагают ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые невозможно свободно вернуть и в обычной офлайн-торговле. Это могут быть, например, лекарства, продукты, косметика и электроника, пишет РИА Новости. На предстоящей неделе депутатам вновь избранного ЗАГС Собрания Свердловской области вручат удостоверение. Церемония предварительно запланирована на 1 октября, заявила глава Свердловского облсберкома Елена Клименко. В понедельник, 28 сентября, на заседании региональной избирательной комиссии станет известно, кто из депутатов решит не переходить в ЗАГС Собрания и откажется от своего мандата. Екатеринбург вошел в топ городов по росту доходов. С января по сентябрь средний доход в уральской столице составил 87 тысяч и показал 20% рост, пишет портал 66.ru. По размеру доходов Екатеринбург на 15 месте из 170 и на 3-м среди миллионников. Опередили уральскую столицу только Москва и Санкт-Петербург. Интенсивность судоходства в Армузе остается на 75% ниже довоенного уровня. По данным экспертов, основную часть судов, которые все-таки проходят через спорную зону, составляют танкеры. Власти Ирана заявляют, что некоторые фрахтователи вынуждают суда идти по несанкционированным маршрутам, что чревато применением оружия. Мальту и Сицилию 13 тысяч лет назад соединял природный мост. Это выяснили ученые, которые в течение недели изучали дно между островами. Во время существования перешейка море было на 120 метров ниже, и сейчас между Мальтой и Сицилией больше 90 километров воды. Исследование поможет объяснить, как на Мальту и Сицилию попадали медведи, олени, лисы и волки. Официальный доллар на выходные 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паривит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 28 сентября, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, юго-восточный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 8, плюс 10, завтра днем от плюс 17 до плюс 19.
2: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Очень атмосферная песня Зейна, композиция, которую он в этом году выпустил. «Die for me» в пятерке песен о любви на радио СИС 3 ФМ. 13 часов 20 минут. Меня зовут Николай Летанин. Скоро послушаем отличную вещь группы «Ночные снайперы». Это будет трек под названием «Актриса». Через минуту на 103.7 «Soul Asylum».
1: Реклама.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
5: Наслаждайтесь закатом на террасе.
4: Гуляйте в парке Энгельса.
5: Или устраивайте пикник на крыше дома.
4: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
7: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская, 63.
6: Акция до конца сентября этого года.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
10: Границы Европы и Азии.
11: Лучший майонез. Уральский рок.
12: Три десятки. Такси нашего города.
13: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
14: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: 103.7 FM. Радио 7.

0: одна из бесчисленного множества гениальных песен, которая была написана композитором Игорем Матвенко и поэтом Александром Шагановым. Группа «Рондо», «Бледный бармен», только что на радио «Систри» 7FM. 13 часов 41 минута и далее три хита «Золотой коллекции». «Show Must Go On» в исполнении Queen послушаем, а еще «Леди Гагу» и Джорджа Харрисона.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга, посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Северный Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор золотой коллекции на Радио Си ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
7: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
8: Нет, пока. А что?
7: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
9: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
7: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
10: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Леди Гага, которая, оказывается, еще в июне этого года впервые стала мамой, но новость об этом только накануне появилась, умеют все-таки иногда звезды скрывать свою личную жизнь. На часах без 5:02. Скоро послушаем «Enigma Sadness». Буквально через минуту на радио Си Виктор Зинчук.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
9: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
10: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
9: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: Это «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
13: Ну давай, ну заводись!
14: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
15: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых «Амода C5» и «Джейку J6».

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: 2 часа 2 минуты. С вами Радио Си. И прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО АН Астра. ЖК «Новация», вторая очередь.
1: Здравствуйте. Минздрав расширил перечень немедикаментозных методов лечения депрессии. В списке вместо 5 стало 14 наименований, среди которых электронейростимуляция, плазмаферез и гипокситерапия. Среднее количество сеансов психотерапии также увеличилось с 10 до 14. Включение той или иной процедуры в список не требует обязательного ее назначения каждому пациенту с диагнозом депрессия, пишет «Коммерсант». Дорожные службы снова предупредили о ремонте на Пермском тракте. С 28 сентября на участке трассы М-12 «Восток» начнет действовать временная схема движения. Ремонт запланирован между ЕКАДом и развязкой на Первоуральск. До конца года асфальт заменят сначала в направлении Екатеринбурга, а потом в сторону Первоуральска и Ревды. На дачу поселка Черемухово под Североуральском наведался медведь. О том, что косолапый прошел через территорию садов, свидетельствуют поломанные деревянные заборы и тропа, оставленная медведем, которая соответствует габаритам зверя. Других происшествий, связанных с выходом медведя, к людям не было. Добавлю, тема остается острой во многих российских регионах. Бабье лето в Свердловской области закончится на следующей неделе. К первым числам октября на погоду начнут влиять северо-западный ветер и холодный арктический воздух. Ко 2 октября среднесуточные температуры в регионе будут уже в пределах от плюс 2 до плюс 6 градусов и пойдет дождь. В отдельных районах в период со 2 по 5 октября не исключен первый снег, сообщили в Уральском гидрометцентре. В прошлом году россияне чаще всего ездили по путевкам в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Росстата, на турецких курортах побывали больше 3 700 000 россиян. В Египет туры приобрели почти 2 миллиона человек, и в Эмираты съездили больше 1 000 000 организованных туристов. Далее в списке Таиланд, Китай, Абхазия и Вьетнам. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: ОСЗ «Астрака». Продажа по 214-му. За реклама не оферта.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, слабый юго-восточный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 8, плюс 10, днем от 17 до 19.
2: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сэнди Лин, радио C103.7 FM, 2 часа 13 минут. Меня зовут Николай Летанин. Здорово, что в конце сентября нас с вами сопровождает такая солнечная погода. Синоптики предсказывают, что солнце будет еще где-то до четверга примерно. Через минуту на радиосе группа Ума Турман. Скажи.
1: Реклама.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Казанова!

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов, 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
4: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
5: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: Приятного вам воскресенья в компании «Музыки Радио Си». 2:20. Ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 сентября 1984 родилась Skater Girl, канадская певица и автор песен, актриса и дизайнер Аврил Лавин. Прозвище Skater Girl ей дали в 2000-е из-за близости к субкультуре скейтбордистов и за образ, далекий от гламура. Мешковатая одежда, кеды и напульсники. Дебютный альбом 2002-го стал гимном поколения подростков. Журнал Billboard поместил певицу на 10-е место в рейтинге артистов 2000-х. Аврил Лавин пела с детства, в том числе в церковном хоре. Первую песню она написала в 12, в 14 победила в музыкальном конкурсе и спела дуэтом с канадской звездой Шанай Твейн, а в 16 ее заметил американский лейбл. Аврил бросила школу и уехала в Нью-Йорк. Кроме музыки, она снималась в кино, в том числе в сериале «Сабрина, маленькая ведьма», писала саундтреки, например, для фильма Тима Бертона «Алиса в стране чудес». А еще певица выпустила линии одежды и парфюмерии, а также разработала собственную линейку гитар.

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп, который буквально через минуту откроет классную вещь Тейм Импала и Дженни «Дракула».
0: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: ТРК «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
9: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Пете вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Пете, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
10: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: Без четверти три на часах, это радио Си на 103.7 FM. Для того, чтобы показать, что в их бойз-бенде все четко, слаженно и синхронно, они назвали группу NSYNC, что можно перевести как «в синхроне». Далее в золотой коллекции послушаем NSYNC с треком «Bye Bye Bye», а еще «Сию» и Лайнела Ричи.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
5: Глазурит Лада. Лада глазурит. К

0: Транзит. Автоцентр Глазурит. Официальный дилер Лада. Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
3: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. Оглянство 22-660-00-26-93.
4: 2026 год.
5: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
6: Наслаждайтесь закатом на террасе.
5: Гуляйте в парке Энгельса.
6: Или устраивайте пикник на крыше дома.
5: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
8: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.
9: Золотая коллекция Радио Си.
10: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Наслаждаемся солнечным сентябрьским воскресеньем и продолжаем слушать отличную музыку. Только что Сия в золотой коллекции Радио Си. На часах без одной минуты три. Скоро на 103.7 FM Даррен Хейс Insatiable. Ну а прямо сейчас на Радио Си ремикс на знаменитую композицию из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 3 часа и 2 минуты. С вами Радио Си на 103.7 FM. Прямо сейчас свежие новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Мошенники начали использовать в схемах обмана цифровой рубль. В Совете Федерации рассказали, что на площадках объявлений есть сообщения, в которых лжепокупатели заявляют, что оплатили товар цифровыми рублями, а чтобы получить обычные деньги, продавцу нужно перейти по ссылке или отсканировать QR-код. В Совфеде добавили, что цифровой рубль не требует отдельной процедуры зачисления. А жители Свердловской области предупредили о сбоях радиовещания на следующей неделе. На период с 28 сентября и до 4 октября запланированы профилактики на передатчиках. Профилактика на радиостанциях в Екатеринбурге будет 1 и 2 октября с 10 часов утра до 4 часов дня, пишет «Коммерсант Урал». К матчу сборных России и Намибии на Екатеринбург-арене дополнительно открыли более 4000 мест. Вместо 27857 зрителей игру «Россия-Намибия» смогут посмотреть больше 32500 зрителей, пишет агентство ЯА. В Екатеринбурге сборная России сыграет впервые, матч пройдет 3 октября. В Минпросвещение рассказали, сколько должны длиться школьные каникулы. Дети должны отдыхать минимум 9 дней в каждом из учебных триместров, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В этом учебном году в министерстве рекомендовали школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. Испания обыграла Англию в Лиге наций и установила мировой рекорд. Сборная продлила беспроигрышную серию до 39 матчей подряд. Таким образом, Испания превзошла европейский рекорд, ранее принадлежавший сборной Италии, которая не проигрывала 37 матчей подряд с октября 18 по сентябрь 2021 года. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, слабый юго-восточный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10, завтра днем 17-19.
2: Реклама.
3: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 3 часа 10 минут. Меня зовут Николай Летанин. Минут через 5 послушаем группу Кино, а уже через минуту один из самых популярных саксофонных проигрышей в композиции Your Latest Trick группы Dire Straits.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Маками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: последние годы группа Кино выпускает обновленные версии своих старых песен. Ну, только что мы послушали песню «Муравейник» группы Кино в оригинале. Так она вышла в 90-м году. 3 часа 20 минут, далее на 103.7 FM 20-минутный музыкальный нон-стоп. Послушаем «Иглс» отель «Калифорния», через минуту «Оливия Адамс».
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
1: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
4: Наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
4: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
5: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: «Одрейл Групп». Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке «100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо». Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
11: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets». 18+. Не пропусти.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Си.

0: Оливия Дин на радио Си 103.7 FM. 3:44. Далее на 103.7 FM три хита золотой коллекции. На этот раз Тити Йо и Джо Кокер. В самом начале золотой коллекции композиция, которая стала саундтреком к кинофильму «Лучший стрелок» с Томом Крузом в главной роли. Берлин. Take my breath away.
1: Реклама.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова, 4. 0+.
7: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
8: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
7: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
9: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская, 63.
10: Акция до конца сентября этого года.
11: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
13: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
14: Нет, пока. А что?
13: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
15: Да кай кунтяу, папа. Я же тебя учила.
13: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
16: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Титиё в золотой коллекции Радио Си на часах без 1:04. Меня зовут Николай Летанин, а буквально через пару минут вам приятную компанию составит моя коллега Элина Гончарова. Прямо сейчас на 103.7. Музыка, понятная без слов.

0: 16.02 в Екатеринбурге, радио СИЭ на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. В Кремле пока не приняли решение о поездке Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Для этого будут учтены все обстоятельства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве признательны за то, как именно президент России был приглашен на предстоящий саммит. ГАИ подвела итоги транспортного рейда в Екатеринбурге. Перед выходными инспекторы останавливали автобусы и автомобили такси. Нарушения были выявлены у каждого четвертого. Большая часть административных протоколов была составлена за отсутствие техосмотра. Кроме сотрудников ГАИ, в рейде участвовали представители Минтранса, пишет КП «Екатеринбург». Билеты на игру сборных России и Намибии в Екатеринбурге начали продавать на сторонних ресурсах. Цены некоторых предложений доходят до 70 тысяч, пишет портал 66.ru. Общий коридор цен от 1,5 до 20 тысяч рублей. При этом в РФС журналистам портала напомнили, что Яндекс.Афиша является единственным авторизованным оператором продажи билетов на матч. Покупка через другие площадки получение билета не гарантирует. И продолжая тему футбола, продажу билетов на игру сборных России и Намибии в Екатеринбурге открыли 22 сентября. Билеты в продажу выпускают партиями, чтобы у болельщиков сохранялась возможность их приобрести и попасть на игру 3 числа. Вместимость Екатеринбург-арены к матчу сборных увеличили до максимальной. Врачи рассказали, как тренироваться осенью, чтобы не заболеть. Отказываться для этого от занятий на улице не нужно. Самой частой ошибкой оказывается слишком теплая одежда для активных занятий. Также важно подбирать подходящую обувь, которая не промокнет и не будет скользкой. В холодную погоду стоит увеличивать время разминки, а дистанцию сокращать, если поднялся сильный ветер или пошел дождь. Официальный доллар на выходные 84.34, евро 95.87.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паривит».
5: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
6: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде. На радио СИЭ спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В понедельник нам обещают ясную погоду, без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 19.
2: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: тоже очень воодушевлены, потому как погода дарит нам прекрасные сюрпризы, и в эти выходные тоже мы можем отдыхать на полную катушку. 16:45 в Екатеринбурге. Впереди на радио Си сборник хитов золотой коллекции Милен Фармер и Кулио Гэнгстес Парадайз. В этой тройке в самом начале Джой Валерий на радио Си.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Фармер. Золотая коллекция Радио Си. 16:58 в Екатеринбурге. Мы с вами ждем новостей. Еще впереди Робби Вильямс, Road to Mandalay. И музыка понятная без слов. В финале часа на Радио Си. Роберт Майлз. Children.

0: В Екатеринбурге 17.01, радио СИМ на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО АН Астра. ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Здравствуйте. Встреча с Сергеем Лавровым в штаб-квартире ООН состоялась по просьбе иностранных коллег, заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль. Он добавил, что диалог был необходим, чтобы Европа не отдавала США монополию на контакты с Москвой. Между нашими правительствами существуют категорические разногласия в позициях, но даже об этом нужно говорить, приводит цитату «Коммерсант». Встреча руководителей МИД России и Германии длилась в Нью-Йорке около 20 минут. Следственный комитет предъявил обвинение в хулиганстве трем подросткам, которые избили прохожего на Ухтомской в Екатеринбурге. Нападавшим от 14 до 16 лет в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что просили суд арестовать обвиняемых. Однако в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Подростки напали на прохожего на Ухтомской 22 сентября. Расследование продолжается. В Свердловскую область пришли ночные заморозки. На юго-западе региона в воскресенье температура опускалась до минус 1 градуса. Заморозки зафиксировали в Весиме, Красноуфимске, Шамарах и Михайловске. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, до 30 сентября в регионе сохранится погода без осадков. По ночам будет холодно, в отдельных территориях до 0 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 17-20. В Кроссе наций в Екатеринбурге приняли участие больше 20 тысяч человек. В департаменте информполитики напомнили, что дистанция массового забега символическая и составляла 2026 метров. Всего старт Кросса наций в субботу прошел в 72 муниципалитетах Свердловской области. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям, это выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 выступает только 12%. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне...
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: ОСЗ «Астра К». Продажа по 214 МФ за рекламу, не оферта.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО, специализированный застройщик «Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». А в понедельник нам обещают ясную погоду, без осадков, ветер юго-восточный, слабый, этой ночью от 7 до 9 тепла, а завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Песни, превратившие Адель в суперзвезду. Rolling in the Deep на Радио Си. Музыка, которую мы любим в компании, которой отлично отдыхается. 17.13 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Скоро с нами Кит Лерой, Джастин Бибер, Stay. А через минуту будет Дмитрий Маликов. Всем отличного отдыха.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в четырехзвездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
10: ООО Simoland. Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Оглянь 122-660-002-36-93.
11: 2026 год.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: А Кит Лерой, Джастин Бибер, Stay. Ну а мы просим остаться или, во всяком случае, задержаться хорошую погоду в Екатеринбурге. И синоптики обещают нам ее, во всяком случае, до следующего четверга. 17:21 на часах. Я же обещаю вам песни «Друг за другом». Впереди Джон Бон Джови, One Republic, Need Your Love, Pizza in a Hot. Через минуту Крис Айзек на радиусе.
1: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
4: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
5: У Папа Джонс Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: 17.45 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Сия. В нашей компании хорошо всегда. И на десерт каждого часа в последней четверти мы слушаем хиты золотой коллекции. В этой тройке Готье и Кимбра, Майкл Джексон, They Don't Care About Us. И в самом начале Ванесса Паради, Жули Текси. Спонсор золотой коллекции на Радио Си ООО Интерлингва, языковая академия Талисман.
1: Дочь из Талисмана еще не пришла?
2: Нет, пока. А что?
1: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
3: Да кай кунчао, папа, я же тебя учила.
1: Ну, тебя в Талисмане лучше учат.
0: Языковая академия Талисман приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
4: Золотая коллекция Радио Си.

0: путешествии в 2011-й Готье и Кимбра в золотой коллекции Радио Си. 17:57 в Екатеринбурге. Впереди новости, Айра Смит, Крайн. И в финале час послушаем музыку, понятную без слов. На этот раз Джеймс Ласт и Ричард Клайдерман. Капричо Паганини на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: 103.7 FM. Радио
0: Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
11: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: А в Екатеринбурге 18.01, радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Мошенники начали использовать в схемах обмана цифровой рубль. В Совете Федерации рассказали, что на площадках объявлений есть сообщения, в которых лжепокупатели заявляют, что оплатили товар цифровыми рублями, а чтобы получить обычные деньги, продавцу нужно перейти по ссылке или отсканировать QR-код. В Совфеде добавили, что цифровой рубль не требует отдельной процедуры зачисления. А жителей Свердловской области предупредили о сбоях радиовещания на следующей неделе. На период с 28 сентября и до 4 октября запланированы профилактики на передатчиках. Профилактика на радиостанциях в Екатеринбурге будет 1 и 2 октября с 10 часов утра до 4 часов дня, пишет «Коммерсант Урал». К матчу сборных России и Намибии на Екатеринбург-арене дополнительно открыли более 4000 мест. Вместо 27 857 зрителей игру «Россия-Намибия» смогут посмотреть больше 32,5 тысяч зрителей, пишет агентство ЯА. В Екатеринбурге сборная России сыграет впервые, матч пройдет 3 октября. В Минпросвещение рассказали, сколько должны длиться школьные каникулы. Дети должны отдыхать минимум 9 дней в каждом из учебных триместров, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В этом учебном году в министерстве рекомендовали школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. Испания обыграла Англию в Лиге наций и установила мировой рекорд. Сборная продлила беспроигрышную серию до 39 матчей подряд. Таким образом, Испания превзошла европейский рекорд, ранее принадлежавший сборной Италии, которая не проигрывала 37 матчей подряд с октября 18 по сентябрь 2021 года. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
0: Спонсор прогноза погоды на радио СИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». В понедельник в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью от 7 до 9 тепла. Днем в Екатеринбурге до плюс 19.
2: Реклама.
3: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
4: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
3: А в качестве уверена?
4: Ну...
3: Вот и я нет. Так что за шубкой сразу в «Стужу».
2: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из эко-меха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: 18:32 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си в нашей компании. Хорошо, всегда. Portugal The Man Glide впереди. Сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня феи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Феи – это собирательное название сверхъестественных существ и духов в фольклоре народов Западной Европы. Феи обладают магической силой, способностью менять облик и вмешиваться в жизнь людей. Сегодня феи. Исторически у феи не было крыльев, они летали сами по себе. Крылья добавили художники 19 века. Именно тогда феи начали рисовать в виде маленьких девочек или молодых девушек. Феи совсем не обязательно добрые существа. Они могли наказать человека безумием, превратить его в животное или украсть у него важную вещь. Чтобы не привлекать к себе внимания, люди никогда не произносили слово «фея» вслух. Их называли добрыми соседями или мирным народом. Попасть в мир феи тоже было опасно. Время там идет иначе. Короткий визит к ним может обернуться столетием в мире людей. От чар феи можно защититься камнем с естественным сквозным отверстием. У нас такие называют куриным боком. Считалось, что если посмотреть сквозь дыру в камне, то магия феи мгновенно рассеется. В честь феи назван маскировочный костюм шотландских снайперов «Гили Сьют». Гили Ду – одинокий дух или фея, который жил в лесах Гэллаха и носил одежду из переплетенных листьев мха и травы, полностью сливаясь с природой. В психологии есть понятие «эффект феи Динь-Динь». Оно названо в честь феи из Питера Пэна. Эффект заключается в том, что страх или комплекс существует до тех пор, пока в него верят. Долгое время считалось, что моделью для диснеевской Динь-Динь 1953 года была Мэрилин Монро. Но на самом деле ею была забытая сейчас актриса Маргарет Кэрри. Образ доброй феи крестной – это искусственный образ, созданный французскими писателями в XVIII веке. Прямые предки феи крестных – это древнегреческие Мойры и римские Парки, богини судьбы. Именно они являлись колыбели новорожденного младенца и наделяли ребенка дарами или проклятиями. Домашним феям в Англии категорически запрещалось дарить одежду. Оставленная в подарок рубашка воспринималась ими как оскорбление, рабское клеймо или знак увольнения. Джоан Роулинг взяла только последнее значение. В «Гарри Поттере» домашние эльфы получали свободу, когда им дарили что-то из одежды. И что на первом месте? У каждого из нас дома хотя бы один раз в жизни было мыло фей. Слово «фейри» по-английски – это буквально «фея». В 1898 году британская маловаренная компания «Томас Хидли и Ко» выпустила новое, потрясающе мягкое и воздушное мыло, которое решили назвать «фейри», то есть «волшебным».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Си.
5: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
4: Радио Си.

0: Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. Неприкасаемые на Радио Си, там, где музыка прежде всего. 18.44 в Екатеринбурге. Прекрасного всем воскресного отдыха. Впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции. На этот раз Ace of Base, Unspeakable, Garbage и целого мира мало. И через минуту в самом начале Bad Boys Blue, Pretty Young Girl на Радио Си.
1: Реклама. В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов, 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4, 0+.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в «Бруснику». Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
9: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ace of Base Unspeakable в золотой коллекции Радио Си, песни, проверенные временем. Это был 2002. Приятного всем вечера. Далее новости на Радио Си. Depeche Mode, Precious и музыка, понятная без слов. В финале часа Ванесса Мэй, Контраданса.

0: В Екатеринбурге 7 вечера. Радио СИМ на 103.7 FM. У нас новости. Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах. Такие группы могли бы работать до 8 вечера, чтобы у родителей появилась возможность забирать детей без скандалов на работе, если она заканчивается поздно. Чтобы вечерние группы не пустовали, открывать их депутаты предлагают при наличии запроса минимум от 10 родителей, пишет РИА Новости. С начала года в Свердловской области закрылись 400 салонов красоты и парикмахерских. По словам экспертов, охлаждение рынка произошло после нескольких лет активного роста. Бизнес перестает оформлять бьюти-услуги как юридические лица и переходит на регистрацию ИП. Среди причин, по которым количество участников парикмахерского и салонного бизнеса сокращается, называют высокую конкуренцию, а также подорожание аренды и оборудования, пишет портал Е1. Хоккейный автомобилист на выезде в субботу обыграл московский «Спартак». Встреча в столице завершилась со счетом 4-2. Автомобилист прервал серию из 4 поражений и по итогам 9 игр занимает 6-ю строчку в турнирной таблице. В среду, 30 сентября, на УГМК-арене автомобилист будет принимать «Ладу». Дефицит товаров и услуг в мире исчезнет по мере развития искусственного интеллекта и робототехники, заявил в интервью CMG Илон Маск. По мнению главы SpaceX, исход развития нейросетей будет положительным с вероятностью 90%. Мы не хотим расслабляться из-за 10% вероятности плохого исхода, объяснил Маск журналистам. Вьетнам становится популярным среди любителей гольфа. В этой стране строят десятки новых полей, в том числе курорт Trump Organization, стоимость которого оценивают в 1,5 миллиарда долларов. Компания, возводящая гольф-курорт, принадлежит семье президента США и реализует проект в дельте Красной реки, пишет РБК. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В понедельник нам обещают ясную погоду, без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью от 7 до 9 тепла, завтра днем до плюс 19.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье-365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье-365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово-365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 19:45 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки. И вновь золотая коллекция впереди. В этой тройке Эрос Рамазотти, Иль Темпо Нон Сенте Регионе, Эра Амено. И в самом начале Така Пут Нон Дрейтс. Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО Интерлингва. Языковая академия Талисман.
1: Дочь из Талисмана еще не пришла?
2: Нет, пока. А что?
1: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
3: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
1: Ну, тебя в Талисмане лучше учат.
4: Языковая академия Талисман приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
5: Золотая коллекция Радио Си.

Стас Ромасотти в золотой коллекции «Радио Си». Песни, которым мы рады всегда. 19:57 в Екатеринбурге. А последние на сегодня новости ждут нас впереди. Уитни Хьюстон и Крис Ри «On the Beach». А сейчас музыка, понятная без слов, на «Радио Си». Диего Моден, Жан-Филипп Один, «Song of Ocarina».

0: В Екатеринбурге 8 вечера, радио 7 на 103.7 FM с новостями. Александра Короткова, спонсор выпуска ООО АН Астра, ЖК «Новация», вторая очередь.
1: Здравствуйте. В аэропорту Сочи к вечеру воскресенья задерживаются 70 рейсов. По данным онлайн-табло, 30 самолетов должны вылететь в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и еще 12 российских городов. Среди зарубежных направлений вылета ждут рейсы в Батуми и Стамбул. Причиной сбоев остаются регулярные закрытия аэропорта Сочи из-за беспилотной опасности. Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Неблагоприятные метеоусловия, которые мешают рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся на территории региона до вечера вторника. Предупреждение о смоге Уральский гидрометцентр объявляет с прошлых выходных, когда на Среднем Урале установилась теплая и маловетренная погода. В Свердловской области нашли землю для строительства баз отдыха, санаториев и гостиниц. Всего в рамках федерального проекта «Земля для туризма» определены 74 участка общей площадью более 400 гектаров, а также выявлены 56 объектов туристического интереса, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. Проект реализуют на территории 32 свердловских муниципалитетов. В России падает популярность бургеров. В крупных городах перестали открываться новые заведения, где готовят этот фастфуд, а в Москве, где сосредоточена треть бургерных страны, их количество сократилось на 3%. По словам экспертов, предприниматели столкнулись с необходимостью платить за аренду дорогое мясо и повышать зарплаты, пишут «Ведомости». Мадонна появится на сцене MTV Video Music Awards впервые за последние 23 года. Выход легенды должен состояться в ночь на 28 сентября. В последний раз певица выступала на сцене премии в 2003. На этот раз на MTV Video Music Awards Мадонна представлена в 11 номинациях. Это больше, чем любой другой артист. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астра К». Продажа по 214 МФ за рекламу, не оферта.
0: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска ООО «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В понедельник нам обещают ясную погоду и без осадков. Ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью по области от 7 до 9 тепла. Завтра днем в Екатеринбурге, Первоуральске, Новоуральске до плюс 19. В Нижнем Тагиле и Краснотуринске завтра до 20 тепла.
7: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Официальный дилер Хавейл на Гурзуфской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Существует много разных рейтингов, в том числе и неожиданных. После летнего сезона появился рейтинг лучших автомобилей, к которым можно присоединить дом на колесах или прицеп с лодкой и квадроциклом. Британский клуб любителей путешествий назвал буксиром года дизельный универсал Skoda Superb Estate. У него отличные ходовые качества, управляемость при сцепке, а высокий крутящий момент на малых оборотах значительно облегчает буксировку. Среди компактных машин лучшим признали Mini Countryman. В классе гибридов проверенный временем кроссовер Volvo XC60. Лучшим электротягачом стал BMW AX3. Существует и номинация «Абсолютная роскошь». Здесь победил Bentley Bentayga, обладатель мотора на 542 лошадиных силы с двойным турбонаддувом. Надо сказать, что это все-таки британская реальность. Их дома на колесах редко съезжают с асфальта и обустроенных кемпингов. У нас же, когда есть возможность, выбор будет в пользу рамы и полного привода. Это Land Cruiser, Pajero или УАЗик.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейдин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл июль. Гурзуфская, 63.
5: Акция до конца сентября этого года.
2: Радио Си. Мы всегда онлайн на radiosi.ru.

0: конечно же, вы.
1: Половина девятого в Екатеринбурге. Прекрасная музыка с нами на радио Си. Хакан Акуш, далее Владимир Кузьмин. Я не забуду тебя никогда. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на будущую неделю. Встречаем Анну Романову.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на неделю. Вены, вы можете узнать что-то новое или начать новый курс обучения. Однако слишком обширные планы приведут к выгоранию, будьте реалистами. Тельцы, неделя обращения к личным делам. Поставьте на паузу все, что требует большого расхода сил. Занимайтесь здоровьем и красотой. Близнецы. Неделя изменений в базовом ритме жизни. Могут быть нарушены важные связи. Однако, приложив усилия, вы сможете изменить свою реальность. Раки. Возможен упадок сил. Придется делегировать дела и больше доверять партнерам. И это может перевести ваши отношения на новый уровень. Львы. Легкая неделя, хотя, возможно, споры по поводу денег. Хорошо строить планы. Если речь идет об отпуске, постарайтесь тратить деньги разумно. Девы. Хорошая неделя для обучения и новых знакомств. Будет закрыто несколько очень старых вопросов. Вы почувствуете себя в силах двигаться вперед. Весы. Вы получите награду за труды и перейдете к новому этапу работы. Возможно, придется побороться за определенное положение, но оно того стоит. Скорпионы, храните свои тайны. Время доставать из рукава козыри еще не пришло. Возможны задержки и даже остановки в делах. Стрельцы, возможны важные решения касательно будущего, а также поездки и командировки. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Козероги, ждите перемен или появления людей, которые станут важными в вашей жизни. Также это хорошая неделя для путешествий. Водолеи. События ускорятся. Важно будет не потерять направление движения в хаосе. Вы можете заключить союзы, которые станут долгосрочными. Рыбы. Возможны события, которые заставят вас досрочно завершить какие-то дела. Не надо спасать то, что не приносит пользы, денег или радости.
2: Добрый вечер, Екатеринбург.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Реклама. Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Екатеринбурге 21.01, радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. А в понедельник синоптики обещают нам ясное небо, осадков не ожидается, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью по области от 7 до 9 тепла, завтра днем в Екатеринбурге и Асбесте до плюс 19, а в Полевском и Каменске-Уральском плюс 16-18 и в Лесном завтра до 20 тепла.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ЛМ РФ 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: на сайте petrovich.ru.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05.
4: Радио Си.

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. И сейчас о погоде на завтра. А в понедельник в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью от 7 до 9 тепла. Завтра днем до плюс 19.
1: В СМИ радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: Это романтический вечер на Радио Си, где до полуночи с нами только песни о любви и самые красивые баллады. Аха, на очереди Lifelines, Modern Talking и Амель Бенд, Ижеве. Сейчас Анна Романова с гороскопом на будущую неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на неделю. Вены, вы можете узнать что-то новое или начать новый курс обучения. Однако слишком обширные планы приведут к выгоранию, будьте реалистами. Тельцы, неделя обращения к личным делам. Поставьте на паузу все, что требует большого расхода сил. Занимайтесь здоровьем и красотой. Близнецы. Неделя изменений в базовом ритме жизни. Могут быть нарушены важные связи. Однако, приложив усилия, вы сможете изменить свою реальность. Раки. Возможен упадок сил. Придется делегировать дела и больше доверять партнерам. И это может перевести ваши отношения на новый уровень. Львы. Легкая неделя, хотя, возможно, споры по поводу денег. Хорошо строить планы. Если речь идет об отпуске, постарайтесь тратить деньги разумно. Девы. Хорошая неделя для обучения и новых знакомств. Будет закрыто несколько очень старых вопросов. Вы почувствуете себя в силах двигаться вперед. Весы. Вы получите награду за труды и перейдете к новому этапу работы. Возможно, придется побороться за определенное положение, но оно того стоит. Скорпионы, храните свои тайны. Время доставать из рукава козыри еще не пришло. Возможны задержки и даже остановки в делах. Стрельцы, возможны важные решения касательно будущего, а также поездки и командировки. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Козероги, ждите перемен или появления людей, которые станут важными в вашей жизни. Также это хорошая неделя для путешествий. Водолеи. События ускорятся. Важно будет не потерять направление движения в хаосе. Вы можете заключить союзы, которые станут долгосрочными. Рыбы. Возможно, события, которые заставят вас досрочно завершить какие-то дела. Не надо спасать то, что не приносит пользы, денег или радости.
1: Романтический. Романтический. Вечер. На радио.

0: Радио Си. Романтический вечер.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Си».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.

0: Екатеринбурге 23 часа. Радио СИМ на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. А в понедельник, 28 сентября, в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью от 7 до 9 тепла, завтра днем до плюс 19.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком.